0: Одна хвилина остается до 6 годины в Польше, до 7 годины в Беларуси. При микрофоне Микола Бавранюк. Витаю и запрошаю на границу с рацией у понеделок 4 мая. В этот день у 1838 году народился Владимир Корсак. Народился на Могилевщине, был удельником вызвольного повстання 1863-64 годов. У 1853 году майонтку Шаури каля Воронова народился Станислав Нарбут, белорусский лекар, ученый, медик и меценат культуры. У 1929 у Менску помер Владимир Варава, белорусский письменник и журналист. А у 1932 году в вёсцы Градзішча у Березинском районе народился Микола Прашкович, белорусский диссидент, литературознавец, перекладчик. У 1985 году в Менску помер Олесь Вечер, белорусский биохимик и поэт, похованный на всходних могилках белорусской столицы.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Анджей Пачубут угонараваны орденом Белого Орла. У святочных урочистостях у Варшаве приняли удел представники объединенного переходного кабинета Беларуси. Войсковые дроны залетают в Беларусь практично что дня, стверджают у белорусским войску.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У королевским замку в Варшаве учора у свята Конституции 3 травня был урушены орден Белого Орла, вызволенному недавно былому политвязню, журналисту и одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Пачобуту. Орден уручил президент Польши Кароль Наўроцкі.
4: Анджей Пачобут to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
3: Uznagaroda Andrzeju Pachobutu uruszona u znak przyznania wydatnych dosiągnięć o jego pracy na korzyść Polaków w Belarusi, u prywatności za jego boraźbę za prawy człowieka i jego niezmienną pozycję u suprotstojaniu projawom odradzenia totalitarnych reżimów. Prezydent Polski przyznał Andrzeju Pachobutu uznagarodu 11 listopada minulego года, ale ceremonia uruszenia była odkładana do jego wyzwolenia. Светлана Тихановская взяла удел у святкованиях с нагоды Дня Конституции 3 травня. На запрошение президента Польши учора она присутничала на церемонии узнагороджения Анджея Пачобута орденом Белого Орла. Анджей Пачобут объединяет белорусские и польские народы. Он символ незломности и мужности. Он прошел про скатывание и остался верным своим принципам, отзначила Тихановская. После разом с наместником керовницы объединенного переходного кабинета Павлом Латушком и представниками польских улад, Тихановская прошла урочистым маршем по центру Варшавы и взяла удел у мероприемствах у президентским палаце. До іншай темы. Войсковые дроны взлетают у Беларусь практично что дня. Про это заявил командир военно-поветренных сил и войск противоповетренной обороны Узброенных сил Беларуси Андрей Лукьянович. Мы практично что дня фиксуем порушение державной мяжи у поветренной просторы, сказал он у эфиры про уладного телебачения СТВ. Гэта найперш звязана со складаным географічным становішчам нашай краіны, бо мы маем выступы як на тэрыторыі Украіны, так і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, на поўдні, на ўсходзе, патлумачыў ён. Таксама адхіліць дроны з маршрутаў уздоўж беларускай мяжы могуць сродкі радыёэлектроннай барацьбы, адзначыў вайсковец. Аб мясцовых здарэннях. У Гародні 2 траўня школьнік 2013 года нараджэння вырашыў пабавіцца на вышыні і скідаў пакеты з вадой з акна 7-га паверху. Адна з такіх спроб скончылася няўдала. Хлопец разбіў шкло машыны, што стаяла пад вокнамі шматпавярхоўкі. Пра гэта піша Гарадзенская праўда. Як паведаміў прадстаўнік Гарадзенскай абласной міліцыі Яраслаў Васілеўскі, шкоду ад дзеянняў падлетка ацанілі ў 1100 рублёў. Паколькі хлопчык яшчэ не дасягнуў вышыню ўзросту, калі надыходзіць адміністрацыйная або крымінальная адказнасць, закон перакладае гэтыя абавязацельствы на дарослых. Бацькам падлетка прыйдзецца цалкам пакрыць уладальніку пашкоджанага аўтамабіля кошт рамонту. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература ўжо вышэйшая за 10 градусаў і расце. І вырасце вельмі высока. 24 градусы пакажуць тэрмометры ў Беластоку, 26 у Гародні, а 27 у Берасці. У найцяплейшы момант сённяшняга дня. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду. Будуць і мацнейшыя парывы з часу.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Россия ударила дроном по трассе у Харьковской области. Есть потерпелые. Анджей Пачобут у выдатной форме, стверджает польский премьер-министр. У Беларуси растет колькость детей-сирот.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей российско-украинской войны. Раницей 4 травня Россия нанесла дроновый удар по трассе у Чугуевском районе Харьковской области. Потерпели два мирных жыхары. Про это поведомила Харьковская областная прокуратура. По даденных прокуратуры российский беспилотник попередне типу «Ланцет» ударил поблизу цивильного автомобиля на автодорозе Киев-Харьков-Должанский. Неподалек от вёски Каменная Яруга Чугуевского района. Пошкодженный фургон, які використовувався для перевозки хлебобулочных виробов. Потерпели двое мужчин, поведомили прокуроры. Кіроўца автомобиля отримав черепно-мозговую травму и сотрясение мозгу. Экспедитор находится у шоковом стане. До інших тем. Поводле керовника Ураду Польши, добрый стан вызволенного с белорусской турмы Анджея Пачобута подтверджены проведенными у Варшаве медицинскими доследованиями былого политвязня. Про это Дональд Туск заявил у эфиры телеканала ТФОП-Инфо. Говорячи об сумесной вечере 2 травня с Пачобутом и его жонкой Оксаной, Туск назвал журналиста незвычайно мощным человеком, полным энергии. Пані Оксана трохи переживая, вядома, за его будущую, бо он готовы до дальнейшей боротьбы. Перш за все за правы поляков, сказал премьер Польши. Анджей Пачобут все свое життё присвятил обороне интересов поляков, которые проживают у Беларуси, отзначил Дональд Туск. Нагадаем, учора 3 травня польский президент Карл Науроцкий уручил Пачобуту орден Белого Орла, найвышэйшую державную узнагороду Польши. До белорусских тем. У Беларуси за 5 годов колькость сирот и детей без опеки батьков повеличилась больше, чем на чверть, а докладней на 26,3%. Про это свечат данные Национального статистического комитета. Наконец, 2020 года таких было 2122 человеки, а по выниках 2025 – 2667. Разом с тем, колькость дитячих домов семейного типа за 5 годов зменшилась на 2,7% с 291 до 283. У соковіку у распоряджении выдания «Наша Нива» трапил спис со 179 позиций забороненных у Беларуси музычных выканаўцев. Чиновники унесли туды не только зорок украинской эстрады и противников путинского режима, але и заузятых так званых «Z-патриотов». После того, как эта информация разлетелась, идеологи, подобно, вырашили переглядеть свои же забороны. Теперь у караоке-клубах знов можно легально спевать песни гурта «Зверы» и поп-рокового гурта та «Градусы». Абодва гурты активно гастролюют на оккупованных территориях Украины. Еще одно послабление тычется культового гурта «Кино». Песни Виктора Цоя так само дозволили вернуть у караоке, але с одной принциповой умовой. Песню «Перемен», якая была одним из гимнов протестов 2020 года, спевать усе еще строго заборонено. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сонечный сегодня день, причем весь день в целом белорусско-польским помежье. Атмосферный тиск у межах нормы. Ветер повднево-заходний, дизаходний, 4-6 метров на секунду. В порывах два раза мощнейший. Максимальная температура днем 24-27 градусов. Минимальная ночью 11-12 градусов. Завтра подобный день на сегодняшний. Может, криху больше хмаров з'явится на небе. Тем не меньше опадков так само и на завтра. Синоптики не прогнозуют. Температура на 1-2 градусы нижейшая, чем сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 10-ю годину у Польши, на 11-ю у Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. Раница с рацией завершилась. А сегодняшний день с рацией починает Джей Морс.

Проект Романа Орлова «Унескладовая» на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток Городня» 99.2 FM «Берасте Белая Подляска». Наш сайт «Рация.ком». Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 24 до 27 тепла. Ветер паўднёва-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу вам не в забаве, да, чакайтеся.

Юрый Нестеренко да Ирина Снапкова на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берести» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Витаю усіх, кто, может, только-только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 24 до 27 тепла. Ветер паўднёва-заходний умеренный, однак месцами порывистый. Атмосферный тиск крыху ниже за норму.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: 5 человек загинули в вынику ракетной атаки по Харковской области. Светлана Тихановская бере удел у саммите Европейской политической супольности. У Городинской области за выходные отбылося 12 пожаров.
2: В студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли ракетный удар по городе Мирефе у Харковской области. У вынику атаки загинули 5 человек, еще 19 отримали ранения. Поводле мясцовых уладу, частка потерпелых находится у тяжким стане. Есть так само люди с травмами середней тяжкости и стрессовыми реакциями. Попередне поведомляется, что удар был нанесен с выкористанием ракетного комплексу «Искандер». Пошкоджены жилые дамы, крамы и иншие объекты инфраструктуры. Почата досудовая проверка по факте военных злочинства, якое привело до гибели людей. Означается, что город находится довольно далеко от линии фронту. Так само поведомляется, что в ночь на 4 травня Украина подверглась массированной атаке беспилотников. Зафиксовано около 155 дронов, большая из яких была сбита або подавлена системами супротиповетранной обороны. Дарацца Светланы Тихановской по питаннях дипломаты и керовник международного отдела Денис Кучинский распавел про то, что звычайно обмерковывается подчас коротких размов и перапынках саммита Европейской политической супольности, что зараз отбывается у Ереване.
4: Это 5-й саммит, на яким удельничает наша обрана президентка Светлана Тихановская, саммит Европейской политической супольности. И это, на самом деле, такая, по сути, путевка у плей-офф чемпионата света, потому что тут собираются главные лидеры европейские, и на самом деле это уникальная возможность иметь такие размовы с керовниками урадов и держав. И по сути это такие худкие шахматы, когда на встречу, на партию, где тут на встречу дается 10 или на менее, это зверка ходинников. Те мы на одной сторонце у политики поддержки для белорусов и белорусок, у питания санкций, и так само домовляются на наступные встречи и визиты уже в столицах.
3: Нагадаем, зараз Светлана Тихановская бере удел у саммите Европейской политической супольности у Ереване. Господаром саммиту является Никол Пашинян, премьер-министр Армении. У Ереван так само прибыли Эммануэль Макрон, президент Франции, Урсула фон дер Ляйен, старшиня Европейской комиссии Кая Калас, верховная представница ЕС по замежных справах и политике безпеки. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, Володимир Зеленський, президент України, Джорджа Мелані, прем'єр-міністрка Італії і інші лідери. Упершиню у саміті візьме удел прем'єр-міністр Канади. Світлана Тихановська представляє Білорусь на самітах Європейської політичної супольності уже у п'ятий раз. У Городинской области за выходные отбылося 12 пожаров. У вынику одна женщина загинула, и еще одна отримала тяжкие опеки. Так, у Вороновском районе пожар у вёсцы Мацканцы у приватном доме отбылся 2 травня. Загинула 67-годовая пенсионерка. Еще один выпадок отбылся у Сморгунском районе. 71-годовая женщина спробовала самостоятельно потушить огонь и отримала серьезные опеки. Коли ратовальники Министерства по надзвичайных ситуациях прибыли на место, у драўляным будынку уже было моцнае задымленне. Новополоцкі мастак Геннадзь Дук стаў цэнтрам увагі на адкрыцці выставы «Арт Менск» пасля таго, як яго праца не ўключылі ў экспазіцыю. Мастак уже не першы раз удзельнічаў у гэтай выставе і раней нават становіўся лаўратам. Аднак сёлета яго працы не прынялі. Сам мастак звязвае гэта з канфліктам з арганізатарамі пасля мінулага года. У адказ ён прыйшоў на адкрыццё ў касцюме клоуна і зрабіў перформанс. Насіў на спіне сваю працу з вобразам клоуна, які несе крыж. На шыі меў высушаную рыбу з надпісам «Ежа для розуму» і раздаваў мініяцюрныя копіі сваіх прац наведвальнікам. У выніку яго акцыя прыцягнула ўвагу гасцей і стала адным з самых абмяркоўваемых момантаў выставы. Гэты выпадак таксама упісаўся ў агульны кантэкст «Арт Менска» апошніх гадоў, які ўжо неаднаразова крытыкавалі за адбор удзельнікаў і цэнзуру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам і ноччу, як і днём, які памаленьку ідзе на схіл будзе беларуска-польскім памежжы пагода, а тэрмометры ўначы пакажуць ад 10 да 12 градусаў. Гэта будзе самая нізкая тэмпература сённяшняй ночы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду. Заўтра таксама пагода, як і сёння, і тэмпература больш-менш такая ж. Магчымыя, праўда, кароткачасовыя дажджы толькі на паўночна-ўсходніх ускраінах рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Толькі што ў навінах Анжаліка Лялькоўская гаварыла пра саміт еўрапейскіх лідараў, які праходзіць у Ерэвані. У сталіцы Арменіі, якая заўсёды на Каўказе лічылася прарасійскай, у якой надалей ёсць расійская вайсковая база, тым часам у Ерэван едзе і Святлана Ціхановская, і Владзімір Зялінскі, а тым часам Грузія, якая прытуліла, дала прыстанішча шмат якім беларусам пасля 20-го года, ці нават расіянам, якія баяліся мабілізацыі пасля 22-го года. Тым часам грузінскія СМІ паведамілі, што цягам першага квартала 2026 года з Грузіі дэпартавана больш за 100 замежнікаў. Сярод іх ёсць і грамадзяне Беларусі. І пра гэтыя выпадкі расказвае праваабаронца Роман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі.
2: У нас есть подтвержденный факт задержания белоруса с целью его выдворения именно в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
3: Каким чином отбывается эта депортация? Может, нечто ведомо? Самолетом, наземным шляхом, и каким чином?
2: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
3: Это некие политичные особы, звязаны з нейкімі палітычнымі рэчамі, ці это крымінальныя, просто рэчы крымінальныя, звязаныя за, напрыклад, з нейкімі крымінальнымі злачынствамі.
2: Я не буду раскрываць содержанне кейса. Единственное, что скажу, что, в общем-то, среди вот депортированных есть люди, которые поселили убежище здесь, в Грузии.
3: Убежищем, да, с этими вот подачи на гэты кейсы. Пакуль што ж нічога не змянілася, я так разумею. Ні один человек не атрымал.
2: Ни один белорус не получил статуса ни беженца, ни дополнительной защиты. Это так, ничего не поменялось. Здесь видно, что, в общем-то, такая позиция грузинских властей не выдавать. Но она противоречит, конечно, действующему праву, действующему международному праву, потому что это не личное решение грузинских властей кому-то выдавать статус беженца или не выдавать. Если они подписали международную конвенцию о статусе беженцев, они должны действовать в соответствии с правом. Поэтому в ближайшее время мы продемонстрируем вот на наш ответ на эти действия грузинских властей, которые, я считаю, в общем-то, являются нарушением международного права и дискриминацией белорусов.
3: Мы выходили с акциями в разных департаментах миграции, там полиции, ДТШ. Это нечто изменило за последние 2 года?
2: Вы должны понимать, что ситуация, в самом деле, в общем, в целом, не только белорусов, как иностранцев, но вообще ситуация, положение иностранцев в Грузии меняется, и меняется в худшую сторону. Помимо того, что изменился закон о международной защите, поменялся закон о правоположении иностранных граждан и также о трудовой миграции. Это значительно усложнило жизнь иностранцев в Грузии, среди них, конечно, есть и белорусы. Те дела, которые, запросы на убежище были поданы по старому закону, они продолжаются, многие из них просто висят в судах, судебные заседания не назначаются, и в этом плане это достаточно опасный путь. Но появились дела, связанные с новым законом, там нет гарантий ни выдворения, и людей по ускоренной процедуре рассмотрения статуса беженца после отказа лишают на время судебных разбирательств лишают статуса просителя убежища и, соответственно, вот эти гарантии невыдворения. Вот в этом есть проблема. Но, опять же, мы находимся в ситуации, когда грузинское правительство ведет такую целую целенаправленную кампанию по выдворению нелегальных мигрантов и даже легальных мигрантов по тем или иным поводам. Мы также сталкиваемся с тем, что белорусы сталкиваются с расовым профилированием, поиски наркотиков, то есть задерживают преимущественно там граждан России, Украины, Беларуси по этническому виду, да, лица, их останавливают и обыскивают на предмет наркотиков. Я воспринимаю это как расовое профилирование. Это общая проблема, есть задержание, потом людей отпускают, но, тем не менее, люди попадают, и с них есть белорусы, которых задерживают. Мы не владеем полностью информацией, да, ни диаспора, ни другие правозащитники, в общем-то, не владеют полностью информацией по депортациям, их не более 10 в год белорусы. белорусов депортированы, куда в большинстве случаев не знаем. Но тем не менее, ну вот по тем делам, которые мы наблюдаем, членам диаспоры, в общем-то, ну здесь не было пока случаев депортации, к счастью.
1: Правоабаронцы боятся, что с каждым днем таких выпадков может быть все больше, и тому раяць усім, у кого есть такая магчимость, покидать Грузию. А мы про пару хвилин скажем про спотканье, которое мило на мете допомогчи белорусам легализовать свою побывку в Украине.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Сакалка Дубрава, Белостоцкая, Сапоцкинский, Дельби, Ростовица, городок, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. 6 хвилин застается до 17 годины в Польше, 18 в Беларуси. 6 хвилин до новин в этом выпуску почуем мишеньшим про то, что Беларусь выказала зацикавленность в обмене журналистки Инны Кардаш, затриманной в Украине по подозрению у шпионажи. Падрабязнасці пачуе ад Анжалікі Лялькоўскай, а да навін яшчэ крыху музыкі.

0: радыёстанцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радио Рация охопливает все белорусско-польское помежье, где годинники показывают, что до 6 годины в Польше, 7 в Беларуси, застаются 4 хвилины. Про 4 хвилины в студию новин завитая Анжелика Ляльковская. И, скажем, и женщин про то, что вышел на волю политвязень, который провел за кратами амаль 7 годов. А зачинили его, коли ему было усяго 19. Але подробязности вже у нас не в забаве, да новин еще прохучить песня. Думаю, что познаете, чья.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Александр Лукашенко думае пра прафілакторыі для цялят, прычым думае настолькі часта, што забываецца на іншыя свае любімыя тэмы: карупцыю, безгаспадарчасць, беларускую тэслу і нафтавыя недры.
2: Але чаму ўсё іншае ідзе на другі план? Разбіраемся з эканамічнай аглядальніцай, галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
3: Дешевые профилактории для телят – это важно. Раньше были просто, сейчас интерес его еще более сузился.
1: Ну, вот расскажи, коли ласка, что это вертание до вытоков? Вот чему эта тема так его усхвалевала?
3: Слушай, ну, во-первых, это его давняя история, когда Александр Григорьевич в стрессовых для себя ситуациях ехал слушать рапс. Вот в поля, к тому, что он любит, понимает, знает, ценит, вот все эти вот разговоры про вымочки, про всякое интересное, про гнилаш, сенаж. Это вот на нервной почве, мне кажется, у него немножко обостряется, да. Но обещание поднять сельское хозяйство было одной из самых исполнимых, как, видимо, ему самому казалось. Все-таки, с учетом того, что он все-таки директор совхоза, а не абы кто, ну, наверняка тянет. Ну и, слушай, проблемы-то, в общем-то, довольно вопиющие. Да? Вот эта история с падежом скота, которому ну никак не климатит. Ну никак. Да? Мы и так, и эдак уже посадили всех, кого могли. Спойлер, могли не очень много, потому что если всех сажать, то непонятно, кто в лавке останется и будет, собственно, сельское хозяйство нам подымать. Вот. Поэтому сейчас, да, задача телятники прекратить падеж скота, и телятники должны быть достаточно дешевые. Да? Почему надо взять, как он сказал, там, с опушки какие-то деревья и из них построить каркас, а не сделать металлический каркас, чтобы там процентов на 20 сократить цену строительства, которую хозяйство само заплатила, ну, почему человек мне должен рассказывать, какая у меня должна быть плитка в ванной, стоит ли мне на ней экономить, да? Я говорю, слушай, а я не хочу там на 20% чаще перестраивать и менять там опоры эти. Я хочу сделать и забыть не на 20 лет, а на 50 лет. Ну, горизонта в 50 лет у него, очевидно, нет, поэтому получается, что, ну, вот покажите мне рекордно удешевленную телятник. Знаешь, он мог бы стать вторым Хрущевым, если бы занимался тем же самым в жилищном строительстве, да, мы бы сейчас переизобрели Хрущевку, да.
1: Лукашенковки были бы.
3: Абсолютно. Ну, вот 2,50 Хрущев решил, что достаточно. Сам он росту был невысокого. Вот ему, видимо, ок, да. Ну, вот так примерно сейчас с телятниками. Вот. Я даже не знаю, это спасибо ему за то, что он не за жилищное строительство все-таки взялся с таким пристальным интересом. Вот. Поэтому, ну, поэтому будем пытаться, да.
1: А увогуле, чым цяпер можа пахваліцца сельская гаспадарка? Ну, апроч телятников.
3: Слушай, ну, на самом деле, похвалиться можно же чем угодно, да, математически. Вот в прошлом году был небывалый урожай, да. Ну, мы уже все посмеялись, что после того, как в небывалый урожай записали и бобовые, и крестоцветные, в смысле рапс, который вообще капуста, на самом деле, в зерновые он никогда не просился. Вот, ну, у нас там 11 миллионов тонн, включая рапс, ну, не всегда это помещается в заголовок, поэтому это звучит просто как 11 миллионов тонн, да. Ну, вот мой коллега Андрей Маховский, мне кажется, уже все сказал про сельское хозяйство, он делал выпуск, где про 30 лет сельское хозяйство, ему сейчас ответили наши пропагандисты огромной передачей о том, как он не прав, а, ну, смешно, что там на графике это то же самое, что, собственно, он и показал, да, ну, вот, к примеру, там, урожайность зерновых Лукашенко все пытался, значит, поднять до 45-47 центнеров с гектара, вот только сейчас это получилось после 20 лет попыток. Ну, а в Литве это получилось чуть раньше и без всякого пафоса, к примеру, да. Ну, и аргументы, ну, так у них же субсидии Евросоюза, но пересчет субсидий российских и субсидий на сельское хозяйство, вложенных за все последние 30 лет, показывает, что да, и там были субсидии, но в Литве они были использованы гораздо эффективнее. Да, вот. Ну, понятно, что, допустим, рентабельность никак не может сравняться с рентабельностью фермерских хозяйств, которых тоже больше не становится. Вот. С поголовьем скота, ну, немножко разобрались, но падение было очень большим. Все-таки, когда Лукашенко пришел к власти, был несколько иной уклад жизни. Понятно, что тут нельзя только на него все списать, но действительно в каждой деревенской семье была корова, а то и две.
1: Так, сейчас этого не
3: могу. Ничего этого нет. Да. Но, в общем, знаешь, на самом деле ведь главное, что показывает, это даже не удои и не падеж, хотя падеж тоже, да, это желание людей жить и работать там, вот, а с этим все сложнее, дело не в оттоке. Понятно, что сельское хозяйство интенсифицируется, что цифровые технологии туда приходят, людей объективно надо меньше, да, вот мощный трактор пришел, вот в субботу прекрасно Лукашенко там космическими технологиями в тракторостроении занимался, действительно очень симпатичный трактор, а там он тут же сказал, ну, это космос, конечно, если вы там не облажаетесь с качеством. Ну, вообще, с этого надо начинать, да, то есть он все-таки подозревает, что могут, вот, ну, и трактор, правда, еще на самом деле это опытный образец, а от опытного образца только официально это 2 года где-то займет до выхода в серию, и непонятно, пойдет, не пойдет, ну, в общем, опытный есть опытный, да, об этом можно поговорить, но сказать, что вот мы сейчас уже сделали, мы вторые в мире по, наш трактор второй по мощности в мире, ну, как бы это не серийное производство, да, блоху подковать можно, а серийное производство – это несколько иное. Вот. Поэтому, насколько люди хотят жить на земле, насколько они хотят там работать, насколько там благополучная ситуация, насколько они могут защитить свои права, свои интересы. Да? Ну, я про восстание рольников слышу постоянно по белорусскому телевидению, да, просто потому что здесь, в Польше, допустим, они свои права могут отстаивать в любой удобный момент, им стараются идти навстречу. Это прям серьезный такой политический фактор внутренний, да. Ну, а в Беларуси, ну, мы сами понимаем, что можно высказать, что можно выразить, и как, и куда донести, да? Ну, никак.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра любімыя тэмы Лукашэнкі і пра невырашальныя праблемы беларускіх уладаў.
1: Ну, глядзі, тэма таксама звязаная і з вёскай. Гэта тэма, якая 20 гадоў ўжо гучыць. Гэта тое, што Лукашэнка ўвесь гэты час кажа, што трэба спыніцца і больш не застройваць Мінск, так? Пры гэтым ён сам выдае дазволы на тое, каб цэнтр забудоўваўся і забудоўваўся, так? І адна з ягоных, як бы, мэтаў таго, каб Мінск спыніць, ужо забудоўваць, гэта тое, каб людзі ўсё ж не выязджалі з рэгіёнаў, сядзелі на вёсках, так, і развівалі вёскі. І атрымліваецца што? Што адзіны спосаб пакідаць людзей у сельскай мясцовасці, гэта, ну, як бы, пазбаўляць іх выбару. Ну, типа, мы вам не будзем даваць больш магчымасць будавацца, напрыклад, там у гарадах. То бок нейкае прыгоннае права атрымліваецца.
3: Ну, фактычна, некаторае закрепашэнне, да, ідёт. Дзейсна, Мінск не рэзінавы, дзейсна, давайце прыкрасім в строить все, кроме специально отобранных застройщиков. И версия о том, что не просто так эти застройщики, к примеру, могут раздавать дешевые кредиты, более дешевые, чем льготные кредиты, которые дают белорусские банки, да, ну, в общем, это подталкивает на мысль, собственно, откуда эти деньги, да, чьи деньги осваиваются, и почему под эту застройку выдаются до сих пор такие замечательные, прекрасные места. Ну, в смысле, минчане, конечно, наверное, благодарны, да. Вот. Ну, потому что современное жилье в Минске строят примерно 1,5 компании. Ну, ладно, 2,5, да. Современное жилье в других городах тоже строится очень и очень точечно, да. Ну, как бы найдите где-нибудь за пределами МКАДа не панельку, а что-то достаточно бюджетное и монолитное.
1: Ну, так, вот гэтыя прыклады, якія мы тут бачым у Варшаве, правда, гэтыя ўсе аседлі сучасныя, яны, ну, вельмі так...
3: Слушай, можно в любой город, только... даже в 10-тысячный, так, приехать, так. И там будет современный ЖК с очень хорошей обихоженной территорией, с отличными детскими площадками, с воркаутом, со всеми делами, да. То есть, в общем-то, жилье в столице – это действительно роскошь, это такая необязательная штука, вполне можно найти в пределах 40-50 километрах, а если уж в пределах 120 километрах, то, в общем, вполне... Но качество жизни, уровень отделки будет абсолютно такой же, без всяких оговорок и так далее. Ну и опять, слушай, мы же понимаем, что если молодой врач идет работать, к примеру, в Минск и в Рассоны, зарплата его будет отличаться, и возможности будут отличаться, очевидно, в пользу Минска. Если молодой врач идет работать в Варшаву или в Слупск, ну, в Слупске он получит больше. Это логично, и это выбор достаточно многих людей, что, ну, там, надо семье создавать стартовый капитал, мы готовы отработать несколько лет, чтобы заработать. Вот. То есть вопрос перераспределения людей по стране решается самым таким эффективным и примитивным способом – деньгами. Да? Ну, мы хотим жить в Варшаве, если мы можем себе это позволить, мы живем. Если нет, мы можем прекрасно заработать за пределами, и это отличный стимул, это здоровый стимул. Потому что, ну, распределение, закрепление на, там, на 2, на 5 лет, на 10 лет – это, ну, я не понимаю, это путь в никуда, это путь к рабскому труду, неэффективность его доказана давным-давно, да? Вот. Эти жалобы студентов на то, что там послали не туда, куда хочу, все равно буду перераспределяться или
1: платить,
3: косить, ну, по-всякому, да, у кого хватает. Ну, в любом случае, это не здоровый стимул. Хорошо, не будет он косить, не будет платить, даже не уйдет декретный отпуск эта девочка, она честно отработает, ну, просто абы как эти 2 года просто отсидит, отбудет, там, от звонка до звонка, ну, потому что она хотела другого, да. Ну, человек должен что-то хотеть и вкладываться в это хотение, а когда фактически тебе, ну, тебе твою амбицию просто потолок ей ставят, ну, это как-то не очень на самом деле. Опять, в короткой перспективе, возможно, это получится, да, вот закрепим мы там надежно за ногу к батарее, да, но это же не то закрепление, которое мы хотим. Ну, или потом это там девочка, мальчик скажут от безысходности, ну, куда мы еще поедем, а тут уже хоть как-то, а там уже и дали что-то. Слушай, ну в этом нет стимула, в этом нет огня, в этом нет искры Божьего гнева, да. Ну, дети должны быть амбициозными, да, они должны ставить задачи, решать, они должны хотеть. А здесь максимум, что можно хотеть, и я прям вижу, сейчас много видосов выкладываются с распределений, да, вот это вот. А зато я уже начальник ФАПа сразу.
1: Головный ветеринар колгаса.
3: Да, да. Ну, а учиться, а расти, а чувствовать, что тебе, если что, помогут, подскажут. Ну, как бы, если задача стать начальником, ну, возможно, это неплохой карьерный такой заход, да.
1: Але просто там же одразу и новые проблемы, как бы, наваливаются на молодого специалиста, вот как про этого ветеринара колгаса,
3: да,
1: так?
3: Да, да,
1: что,
3: да.
1: Как бы, ён один, самому нават треба вывозить цялят тих самых несчастных у некие ямы за вёску и самому ж их там хавать и так далее.
3: Ну, и твоя главная амбиция уже не сесть.
1: Угу.
3: Прямо на входе, да? То есть ты еще ничего не сделала, тебе уже надо куда-то девать этот скот, и, в общем, ты уже кандидат на посадку, еще не успев прийти на это место. Да, ну, в общем, слушай, стимул нездоровый, поэтому имеем то, что имеем.
1: Вольга Лойка, журналистка, экономичная оглядальница, керовница выдания «План Б». Сегодня была гостьей нашего живого эфира. До побачення. Оль, дякуй.
3: Пока.
2: Далей у программе «Евразум».
1: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
4: Памятаць, як такой савецкай камедзіі «Пакровскія варата» Хобутов – это мелка.
2: Саміт ЕС у Ерэване з Ціхановскай і Зяленскім. У чым сэнс?
5: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Музыка.

Стив Миллер Бенд, знак валик белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно про надвор я нагадаю, у ночи на белорусско-польском помежье переважно без опадков, однако все ж таки местами по городенши не махчимы, нигде там невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 9 до 12 тепла, ветер неустойливый, умеренный. Завтра раница, изменливая хмарность и без опадков. Температура поветра от 15 до 17 тепла. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск крыху ниже за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем от 23 до 26, а по Берастейщине до 28 тепла. Про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не в забаве. Дочекайтесь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Светлана Тихановская узяла удзел у саміце Европейской політичной супольности у Ереване. Третий конгресс по политзневоленных пройдзе у Вильні 21 травня. Червоний крыж допоможе дзецям эмігрантаў абирать професію будучыні.
2: У студии з новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Светлана Тихановская узяла удзел у саміце Европейской політичной супольности у Ереване. У Армению так само прибыли Эммануэль Макрон, президент Франции Урсула фон дер Ляйен, старшиня Европейской комиссии Кая Калас, верховная представница ЕС по замежных справах и политице безпеки Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, Владимир Зеленский, президент Украины, да и іншие. Дараться Светлана Тихановской по питаниях дипломаты и керовник международного отдела Денис Кучинский расповел про тое, што звычайна абмяркоўваецца падчас кароткіх размоў у кулуарах саміта Европейской політичной супольнасці.
4: Це п'ятий саміт, на якому удзельнічає наша обрана президентка Светлана Тихановская, саміт Європейської політичної супольності. І гэта насамрэч така, па сутнасці, путёвка у плей-оф чемпіонату свету, тому що тут збіраються головні лідери європейські, і насамрэч це унікальна магчымасць мець такі размовы з кіраўнікамі ўрадаў і держав. І, по сутності, це такі хуткі шахмати, коли на зустрічу, на партію, чи тут на зустрічу дається 10 хвилин або мені, це зверка годинників. Чи ми на одній сторонці у політиці підтримки для білорусів, білорусок, у питанні санкцій. І так само домовляються на наступні зустрічі і візити вже у столицях.
3: Светлана Тихановская представляє Беларусь на самітах Європейської політичної супольності уже у п'ятий раз. Третий конгрес по политзневоленных у Беларуси пройдет 21 и 22 травня у Вильни. Программа будет включать как культурные подзеи, так и социальные, расповедая соорганизаторка ивенту, представница Офису демократичных сил Беларуси у Чехии Кристина Шиянок.
5: Первый день мы будем говорить про мастацтва солидарности и про то, как проз розные формы мастацтва транслявать эту солидарность. Другий день конгресса будет иметь формат не только панельных дискуссий, але и дискуссий фишбол, и будет больше скерованы на стратегии. Мы вылучили особо стратегии правооборонных организаций, особо политичные стратегии. Так само будем акцентовать этим разом не короткотерминовую допомогу недавно вызволенным полезневоленным, которые опынулись у вымушенной миграции, как это было на попереднем конгрессе, а долготерминовую допомогу.
3: Регистрация на подею открытая до 11 травня. Беларуская супольнасць можа ставіць перад сабой больш амбіцыёзныя мэты. Цяпер яна да гэтага падрыхтаваная. Такі погляд агучыла палітолог Роза Турарбекова. Дзеячка адзначыла, што многія беларусы ўжо адаптаваліся да замежных рэалій, іх маральны стан палепшыўся, таму яны могуць развівацца далей.
6: Калі з'явяцца рэсурсы, а яны павінны з'явіцца, таму што беларусаў шмат, і калі беларусы зараз ўжо яны больш зарабатываюць, там гэтак далей, з'явяцца гэтыя рэсурсы і тут самое главное, как утрымать вот эту сувязь с беларусчиной и с беларускостью, как потом это как бы трансформовать у ресурсный, я бы сказала, подъем. Ресурсный подъем заусёды будет подтримливать беларусов, и это будет добро уплывать на успринятие нашей будучини, и, отповедно, будучини у Беларуси, тогда мы сможем поуплывать не физично, как люди, а так само и люди, которые имеют энный ресурс.
3: Роза Турарбекова так само приняла удзел у пятой конференции «Беларусаў свету» у Варшаве. У Литовском Червоном крыжи пройде бесплатный онлайн-семинар для батьков мигрантов. Тема встречи – «Як допомогчи подлетку на этапе выбора профессии». Вебинар отбудется у четверг 7 мая о 12 године. На встрече планируется обмерковать, як допомагать подлеткам выбирать профессию у сучасном свете, на что звертать увагу при выборе будущей карьеры, какие надпрофессийные навыки важны и як их развивать у детей. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 до 12 тепла, ветер неустойлівы умераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 17 тепла, ветер неустойлівы слабы, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 23 до 26, а па берасцейшчыне да 28 тепла.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!